0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-26-29.
1: Город Москва. 18+. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

снегу следы и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите

0: мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов и розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темная ночь.
0: На радио «Шансон».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай.

наши паруса. Одевайся.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета Импера Актив Плюс состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудаче и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Бит».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Да вы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-26-29. Город Москва. 18+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
6: Авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ну, на самом деле, можно же перевернуть эту фразу. Если вместе, то значит и праздник. Так что у нас очередной праздник. Мы вместе на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот и здравствуй, собственно, и песня так называлась, озвучавшая будет Пушинка, Наташка. И между мной и тобой в ближайшие минуты послушаем, потому что музыки много. Шансон один.

Но на самом деле в 21 веке мы стали гораздо ближе друг к другу, чем когда бы то ни было. Все благодаря современнейшим технологиям и хорошей музыке. Благодаря этому с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Неоферта. Предложение ограничено.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо.
4: Мы вам
2: очень
4: благодарны.
2: Спасибо
4: большое.
2: Вы вам благодарны.
5: Большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

у нее не характер, а порох. Вот слова из песни, которая побывала в эфире хорошего радио в исполнении Елены Ваенги. Композиция «Скучаю» звучала. В одном из интервью Елена Ваенга призналась, что она замужем за музыкой. И вот с этим ничего поделать нельзя. Порох, не порох, а вот от музыки отвратить невозможно. «Стамбул» звучит уже. Будут еще дороги. Будет песня Наташи в ближайшие минуты. Все потому, что музыки много, а шансон один.

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
1: 120-24-76-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

И очень хочется надеяться, что вы нашли свою удачу или еще найдете, потому что день остается для розыгрыша билетов на фестиваль «Бархатный шансон». Дело в том, что можно бесплатно полететь в Турцию и обратно благодаря радио «Шансон». Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Лиц старше 18 лет. Алексей Петрухин с Анной Семенович. Дальше вот Алексей Петрухин завтра будет выбирать счастливчика в нашей студии в эфире «Шансона».

0: шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 сентября изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска. В соответствии с ними работодатель сможет прерывать отдых сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда. Но такая возможность появится только для предотвращения чрезвычайных ситуаций или ликвидации их последствий, сообщает ТАСС. Раньше этого делать было нельзя. Работодателю при отзыве человека из отпуска надо будет доказать, что присутствие работника необходимо, и получить его письменное согласие на выход. В России оптимизировали работу общественного транспорта с помощью ИИ. Экспериментальная технология позволяет одновременно планировать расписание, выход автобусов на линию и смены водителей. Об этом сообщили в Минтрансе. Разработку уже протестировали в Москве. В результате удалось на треть снизить межрейсовые простои, уменьшить работу водителей в ночное время, а также высвободить дополнительные автобусы и направить их на другие маршруты. 62% россиян купили детям первый телефон до школы или к первому классу. Еще 23% приобрели гаджет в средней школе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос. Перед первым классом купил ребенку смартфон каждый третий, а когда детям было 4-6 лет, каждый четвертый. Родители хотели оставаться на связи с детьми или покупали устройства для игр и мультфильмов. Меньше 10% опрошенных рассказали, что их дети растут без телефонов. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на сегодня и понедельник 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Юань стоит 12 рублей 73 копейки. Виталий Байкалов, служба информации радио «Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

Да уж, карусель жизни может закрутить, но если закрутит карусель любви, то только иногда держись. Вот об этом и следующая композиция на волне хорошего радио. «Ты моя девчонка» носит название. Она будут «Две смородинки» очень скоро в эфире. Прослежу за этим в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. В выходной летний день проводим вместе.

смородинки легко раскатиться могут по белу свету, а вот эмоции, которые получите 14 ноября на столичной лайф-арене, на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», никуда не денутся, останутся с вами эти эмоции, яркие, как всегда. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев ждут вас, потому что много артистов выйдут на сцену. Возрастное ограничение 12+. И знаете, что самые доступные билеты, они на танцпол, где каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Так что планируйте свое время, свой ноябрь, выбирайте этот вечер 14 ноября, освобождайте его, чтобы быть вместе с нами, чтобы петь вместе с нами и танцевать вместе с нами.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот». Гордость поколений.
3: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Просто шутка.
1: Ну, а накануне никакая не шутка получилась. Исполнен мечту юного поклонника из Воронежа Григория Лепс, воспитанник центра, где обучаются дети со сложной судьбой. Очень хотел не просто попасть на выступление Григория Лепса, но и пообщаться с ним за сценой, получить автограф любимого артиста. Все сбылось. Песня «Шутка» на волне шансона отзвучала. Ну, а теперь аккорды композиции у мужика. Валерий Курас в эфире.

0: музыка. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29.
1: Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио Шансон представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Тут даже по красивые моменты можно добавить. Накануне группа Любэ поздравляла песнями с днем рождения Оренбург, но и Оренбург ответил, сделал сюрприз. Прямо на сцене подарили легенду края оренбургский пуховый платок. Еще и именной на нем мастерицы фабрики платков вывязали портрет Николая Расторгуева и название группы «Любэ» на долгую-долгую память об Оренбурге. Счастье в долгу у несчастья. Дальше на шансоне.

Москве 9 утра. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россия поднялась на 4-е место в мире по размеру экономики с учетом паритета покупательной способности. Выше в рейтинге находятся только Китай, США и Индия, заявил вице-премьер Александр Новак. Прирост российского ВВП составил 10%. Сохранение высоких темпов роста станет одной из главных задач на ближайшее будущее, пояснил вице-премьер. Основной акцент будет сделан на привлечении инвестиций, трансформацию рынка труда с учетом развития ИИ, стимулирование роста доходов и потребления населения. С 1 сентября в России расширят трудовые гарантии. Это коснется женщин с детьми до 3 лет, участников СВО и других категорий, сообщил парламентарий Игорь Егошин. Теперь работодателям прямо запрещено устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет, а также лицам, воспитывающим таких детей без матери. Нарушение требования будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Вернувшиеся на работу участники СВО при сокращении штата получат преимущество в сохранении должности. Банк может отказать в ипотечном кредите, если заемщик делал покупки в рассрочку через микрофинансовые организации. Об этом сообщает РИА Новости. По информации специалистов, дело в том, что при оформлении рассрочки онлайн-магазины делают запросы в МФО автоматически. Банки, в свою очередь, оценивают любое обращение человека к системам микрозаймов как тревожный сигнал и начинают считать такого клиента финансово нестабильным. В Сочи собрали первый урожай экзотических фруктов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края. В прошлом году были построены экспериментальные теплицы, чтобы научиться выращивать тропические плоды в местном климате. В них высадили свыше 20 сортов бананов, 5 видов папайи, питахайю, маракуйю, а также имбирь, ананасы, авокадо и какао, рассказал губернатор. В будущем в созданном фруктовом саду планируют проводить экскурсии, знакомить с процессом выращивания и продавать саженцы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 18 градусов, днем ожидается до 22. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

надеется ваш покорный слуга. А в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что для друзей, товарищей, для подруг время-то сегодня обязательно найдется. Хотя бы несколько минут, может быть, и лично не повстречаться, но по телефону, по видеообщению какой-то все-таки контакт установить, потому что воскресенье на календаре, а это означает, что все-таки обязано у нас с вами быть свободное время. Конечно, подзвученное хорошими песнями. Кореша побывала в эфире эта композиция, будет арт-обстрел, в «Северную ночь» послушаем, и зазвучит утренняя гимнастика, как призыв. Вот тогда еще пообщаемся. А пока слушаем хорошую песню.

Это Александр Устюгов на Хорошем радио с песней Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Утверждает Александр Устюгов, что не пытается петь, как Владимир Высоцкий. Это невозможно и не нужно, говорит Александр. Записи есть, они никуда не делись. Александру интересно другое, как эти песни звучат сегодня, когда за спиной оркестр, а люди слышат сегодня в этих композициях что-то свое.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700.
2: Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

А дождя карета у нас будет, но уже в следующей композиции. На белой карете к нам в эфир заезжает Виктор Королев. Говорит артист, понял, самое бесценное в этой жизни – это спокойствие на душе и в сердце. Вот от этого, по мнению Виктора Королева, хочется и жить, и творить, и вытворять. Поэтому две рекомендации от артиста – беречь себя и жить по полной программе.

0: карете. Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Москва, Санкт-Петербург в эфире хорошего радио. Просто хорошо вместе. Слова из этой композиции. Просто хорошо вместе там, где зазвучат песни Михаила Шуфутинского. Это уж точно. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт Михаила Шуфутинского под названием «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, таким образом появится прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Много-много песен легендарных, любимых, под которые можно и пританцовывать, и которым можно подпевать. Возрастное ограничение 12+. Приходите. Как раз Михаила Шуфутинского слушаем.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом

10 утра в столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минтранс готовится узаконить овербукинг в России. Об этом сообщил его глава Андрей Никитин. По словам министра, все решения будут приняты после обсуждения.

И с учетом мнений заинтересованных сторон. Сейчас при отказе в перевозке из-за сверхбронирования штраф для юрлиц не превышает 30 тысяч рублей. И перевозчику выгодно продавать билетов больше, чем мест в самолете. Новые правила должны повысить ответственность авиаперевозчиков и снизить количество судебных споров. Россияне смогут к концу года получать с помощью биометрии разрешение на охоту. Об этом сообщила Минцифры. Сервис должен быть готов к 30 ноября. Новая услуга, по расчетам министерства, окажется полезна 4 миллионам граждан. При этом у россиян уже есть возможность подать заявление на получение электронного охотничьего билета на госуслугах. Уведомление о его готовности придет в личный кабинет в течение 5 рабочих дней. Родителям учеников для торжественной линейки 1 сентября стоит отказаться от спортивных костюмов. Также стоит отказаться от вечерних нарядов, рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. По ее словам, родителям в первую очередь надо выглядеть уместно рядом с детьми и не затмевать их. Внешний вид учеников на торжественной линейке, по мнению специалиста, должен сочетать праздничность и деловой стиль. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас у нас 19 градусов. Радио «Шансон».

Вот тут можно и должно еще сказать, что распахнутое по-летнему настежь небо. Сегодня и завтра у нас в запасе с вами времечко сезонное остается. Вот завтра как раз с утра придет утреннее шоу, и с ним будете подводить итоги уходящего летнего сезона. А пока в запасе день точно есть на летние удовольствия и на хорошие песни тоже, поскольку выходной. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Дорога домой» звучит.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Таисия Повалий и Стас Михайлов на волне хорошего радио с дуэтом, с композицией «Что с тобой? Как же я?» называлась эта композиция. Таисия Повалий сейчас готовит для своего репертуара одну из песен Вячеслава Добрынина, чтобы отдать дань памяти доктору Шлягеру. Дело в том, что в конце сентября, а может быть даже чуть попозже, будет большое мероприятие, где звезды российской эстрады вспомнят добрым словом и заслуженно вспомнят Вячеслава Добрынина. Вот будут присоединяться к этому.

0: коса и курилка.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
3: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
2: Серьезно?
3: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар, Будущее, Дом Тау, Кристалл, Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абудинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Фридрих Энгельсен. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Шлюзовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30. Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-6-0.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
10: 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

женских капризах на волне хорошего радио Евгений Григорьев пропел, считает Евгений Григорьев, ну вот кто видел, как репетирует Жека искренне, с какой отдачей, считает Евгений Григорьев, что на его репетиции тоже можно продавать билеты, вот только еще артист не решил, они дороже или дешевле обычных билетов должны обходиться. Вопрос.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов и розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: правильно.
1: Вот, девчонка в центре подскажет, что правильно это сходить на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй вместе», когда 14 ноября на столичной Лайф-арене наша всенародная танцплощадка соберет любимых артистов. Вас зовем присоединиться. Возрастное ограничение 12+. Так и рассчитывайте, что у вас будут несколько часов любимой музыки, танцев до упада, ну и, как следствие, отличного настроения. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Это уже скоро.
2: А ты, девочка, класс.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю
5: спасибо.
6: Вас.
4: Спасибо.
6: Мы вам очень
4: спасибо
6: благодарны.
4: Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: В Москве 11 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. С этого момента перевозчики смогут использовать оплату через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер Макс. В билетах перевозчики будут обязаны указывать уровень комфортности и наличие багажных полок. Также уточняются нормы пользования залами ожидания. Пассажиры смогут бесплатно пользоваться ими за час до отправления и после прибытия. Гаражную амнистию продлят до 1 сентября 2031 года. Она должна была завершиться через 2 дня, но решение об окончании отодвинули, рассказали в Госдуме. Условия для гаражей установили следующие. Он должен быть капитальным, одноэтажным, находиться на государственной или муниципальной земле и возведен до 30 декабря 2004 года. Амнистия не затрагивает.

обслуживает самострои, гаражи-ракушки и подземные паркинги в многоэтажках. Прошедшие по амнистии гаражи можно будет легально продавать, дарить и передавать по наследству. Синтетические камни запретят называть бриллиантами с 1 сентября. По новым правилам, утвержденным правительством, продавцы должны подробно раскрывать искусственное происхождение камней и не использовать термин «бриллиант» и производные от него. Для неприродных кристаллов допускается указание веса только в граммах, а не в каратах. А на бирках должна быть маркировка «синтетический». Кроме того, их запрещено называть драгоценными, настоящими или подлинными. Туристы в этом году стали вдвое чаще выбирать формат питания «все включено» в российских отелях. Его доля удвоилась, а средняя продолжительность проживания выросла в 3 раза, до 7 суток, сообщает ТАСС. При этом подавляющее большинство туристов продолжает выбирать варианты без питания или только с завтраком. На данные категории приходится почти 98% всех бронирований в России. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже 21 градус тепла, давление 749 миллиметров, днем ожидается 22. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

0: Все верно, давай шансонье, тем более побуждающих моментов к этому очень и очень много. Хорошей музыки, как вы видите и слышите, с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра, где удобно именно вам. Дома, в дороге, на работе включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. О том, что Москва слезам не верит, доказательства этой теоремы послушаем вместе в студии хорошего радио. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот так проходит наше с вами воскресенье. Под хорошие песни.
1: Слова прощания, старенькие ты. Мы все с тобой прекрасно понимаем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

о горьком вкусе бузины на волне хорошего радио вот в этой композиции. Но ведь может быть и сладкий вкус тропических фруктов. А это уже разговор о береге Средиземного моря на нашем фестивале «Морском бархатный шансон». С 24 по 30 октября мы отправляемся в путешествие. И до сегодняшнего дня включительно можно сделать попытку. Купив путевку на фестиваль «Бархатный шансон», можно поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет артистов будет много. Они вас порадуют. Михаил Шафутинский и многие-многие другие. Так что торопитесь, участвуйте в розыгрыше и побеждайте.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом.
7: Принимаем золото. Дорого у физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

на шансоне Александр Розенбаум с песней «Я вижу свет». Признается, что запойный до сих пор в творчестве. И если чувствует, что вот она, муза пришла, пока не закончит, может пройти сутки и даже не одни. И должен трогать струны, клавиши. И только тогда одновременно с этим и рождаются у Александра Розенбаума строки. И все это приходит достаточно спонтанно. Угадать невозможно, когда появится.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Сказка о любви, она вечная. Вот сказка о лете, она завершается. И следующее лето к нам придет только в 2027 году. До уже осени попрощается с вами ваш покорный слуга. В студии «Хорошего радио» был Андрей Петров. Очень скоро встречайте Ольгу Шатрову. И прекрасного вам спокойного перехода из сезона в сезон. Разумеется, под хорошие песни.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

В Москве полдень, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Он подчеркнул, что данная сфера является основой национальной экономики, а страна сохраняет ведущие позиции на мировом рынке. Президент уточнил, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту и шестое по объемам добычи. Также российский лидер отметил, что современная добыча угля – это отрасль будущего. В России с 1 сентября введут госконтроль за частью промышленной продукции, в том числе за стройматериалами. Ожидается, что новая мера поможет повысить качество товаров, представленных на рынке, сообщил замглавы Минпромторга. Он отметил, что решение было принято по инициативе российского бизнеса. По словам чиновника, за 5 лет после отмены механизма рынок ощутил негативные последствия. При этом в отдельных категориях значительно увеличилось количество контрафактной продукции. Через месяц вводятся ограничения для самозанятых на цифровых платформах. Об этом сообщает «Российская газета». Для тех, кто полгода подряд работает на одного заказчика более 60 часов в месяц, начнут действовать ограничения на доступ к заказам. Это поможет пресечь схему, когда люди принимаются как самозанятые, а работают как штатные сотрудники. При этом такие работники не получают отпусков, больничных и учета пенсионного стажа. Следить за часами обязаны сами платформы, однако единой методики подсчета пока нет. Минтранс оставил в силе запрет на ночные прогулки на малых судах по Неве. Смягчить эти меры отказались, несмотря на просьбы бизнеса. В министерстве подчеркнули, когда в Петербурге разводят мосты, по реке идут огромные караваны грузовых судов.

Нахождение мелких лодок на воде в этот момент создает опасные ситуации. Безопасность судоходства важнее туристических аттракционов, подчеркнули в ведомстве. Власти города отметили, что оттока туристов не произошло. Люди просто пересели на более безопасные теплоходы. На них запрет не распространяется. По данным Яндекс.Погоды, температура в Москве достигла максимума на сегодня 22 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается. Виталий Байкалов, Радио Шансон.

не обязательно разделяет влюбленных расстояние. Бывает, физически вы рядом, а между вами будто стена. Иногда это дистанция про усталость, иногда про боль, а иногда просто про то, что люди меняются и чуть-чуть расходятся. Песня из золотой коллекции радио «Шансон» открыла новый час, да, на радио. Лето отсчитывает последние деньки, но в наших силах найти в этом позитив. Сентябрь часто бывает как будто продолжением лета. Теплые дни, но уже без изнуряющей жары, а в воздухе появляется особенный осенний запах. Это такое мягкое, бережное время. Здравствуйте, с этого мгновения с вами буду я, Ольга Шатрова. Так что давайте жить и здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Но мы-то понимаем, что это только у великих классиков, в книгах, сконцентрированно и со страстью. Мы же продолжаем любить, жить и порой провоцировать друг друга играми. Например, крестики-нолики. Ну что ж, а я напоминаю вам, что музыки много, а любовь, папа... О, а шансон по-прежнему один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

У Сергея Куренкова очень много душевных, трогательных песен. В них много искренности, нежности и тонких переживаний. И секрет в том, что Куренков умеет говорить о простых, но глубоких вещах, о нежности, тоске, благодарности и желании быть рядом. Я уверена, что и вы можете признаться в своих чувствах очень трогательно, а посему рубрика «Мобильные выходные» в конце этого часа для вас. Обращайтесь через мобильный чат.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Стильные выходные на радио «Шансон», и вновь звучат ваши приветы. Привет любимой супруге Анне Бардачевской, любимым деткам Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу и Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Люблю вас, мои родные и любимые. Вот такая приписка. Евгений и Наталья совсем скоро будут отмечать серебряную свадьбу. 25 лет вместе. Это поистине драгоценный опыт и огромное достижение. Пусть ваши отношения и дальше будут крепкими, как сталь, и такими же блестящими, как серебро. Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония. Если и вы хотите быть услышанными, то обращайтесь в мобильные выходные.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: шансон.
1: В Москве 13 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. При появлении второго и последующего ребенка семья сможет оформить ипотечные каникулы до 1,5 лет, сообщает газета «Ру». В это время банк не будет начислять неустойку, налагать взыскание на жилье и требовать выплат от поручителя. Нововведение начнет действовать послезавтра. При этом каникулы не означают списание долга или беспроцентную рассрочку. По их окончании ипотеку нужно будет погасить. Центробанк дополнительно указывает, что в случае продолжительных каникул с 7 по 18 месяц размер переплаты по ипотеке может возрасти. 4 600 000 рублей перевел российский школьник маме с папой. Это самый крупный перевод от ребенка родителя в этом году, сообщает РБК. Наибольшая сумма, переведенная в обратном направлении, чуть больше 2 000 000 рублей с пометкой «на карманные расходы». Также издание отмечает различия в поведении мамы-пап. Мамы переводят деньги детям в 2 раза чаще и в среднем на 40% больше. Папы при этом сначала больше переводят девочкам, но когда дети взрослеют, начинают в основном поддерживать сыновей. Финансовые циклы в семьях оказались четко привязаны к учебному календарю. В мае родители традиционно поощряют детей за успехи в учебе, а в сентябре тратят деньги на школьные нужды. Российские спортсмены завоевали золото чемпионата мира под флагом России. Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров стали чемпионами мира по современному пятиборью. Об этом сообщает Лента.ру. Вторыми стали египтяне, третьими французы. Первенство планеты проходит в китайском Гуяне. Наши спортсмены выступают на чемпионате мира под национальным флагом впервые с 2021 года. В июле Международный союз современного пятиборья снял все ограничения для атлетов из России. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 12-17+.

0: я в крошечном греюсь в тепле.
1: Эта песня – это очень кинематографичная, почти нуарная история про ночь, страсти и хрупкость чувства. Нам пока рано задумываться о ночи, ведь день впереди, и надо еще порадоваться неофициальным поводом. Сегодня, например, отмечается день жареного маршмеллоу. Эта сладость традиционно поджаривают над костром, поэтому праздник особенно ассоциируется с летними выездами на природу. Тем, кто сейчас на природе, огромный привет от меня, Ольги Шатровой, и радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами.

Любовь – желанный недуг больному, ей неприятно выздороветь, и страдающий не желает от нее избавиться. Спешу порадовать всех поклонников. Долгожданная встреча с Михаилом Бубликом состоится на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». И еще, да, учтите, что 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом.
7: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата-РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата-РФ Пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
8: Агат, покупай выгодно.
9: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Пили водку, чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день. Нам нравится здесь очень.

0: Владимир Ждамиров умеет серьезную тему преподнести с задором. Эта песня быстро нашла отклик у поклонников жанра. Ее называли горячей новинкой и даже хитом. Фанаты активно обсуждали текст, разбирали строчки и делились даже впечатлениями в соцсетях. Кстати, о соцсетях. На портале Макс вы можете подписаться на группу «Радио Шансон». Воспоминания, редкие кадры из прошлого, анонсы, новости и много-много всего интересного. Так что приглашаем вступить в соцсемью «Радио Шансон».
1: Я хулиган.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru.

0: Автобанк.ру. А вот и банк.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Рубрика «Мобильные выходные» на радио «Шансон» продолжает радоваться присланным сообщениям и радовать слушателей. Итак, прошу передать привет моей родной Анжелочке. Стоит у плиты, погода не очень на Урале, но я ее люблю. Это с душою Павел Осипов. А Надежде Пряхиной привет передает старшая дочь Ксюша. Мамусь, мусь, мусь, ты лучшая, я люблю тебя сильно-сильно. Ну и любимую жену Марину с праздником, 28 лет совместной жизни, любви и радости. Ты самая лучшая настоящая жена и мама. Привет и любимой дочке Кристине летит. Ну что ж, далее мы послушаем песню от Тамары Кутидзе «Шанель номер 5». Я черный.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 миллионов 200 тысяч рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы
8: вам
10: очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: голосом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. Об этом сообщили в организации. С 1 сентября универсальный код будут использовать в магазинах, кафе, пунктах выдачи и на интернет-площадках. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант оплаты и завершить платеж. При этом все кэшбэки и бонусы по программам лояльности сохраняются. Отмечается, что в переходный период до июля 2027 года в магазинах будут встречаться как таблички старого образца, так и новые. Электронная мухобойка, сумка с рогом оленя, гитары и барабаны были забыты пассажирами в транспорте Москвы текущим летом. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Все предметы доставлены на склады забытых вещей. Там также оказались фигурки народных промыслов, набор цветных линз, подсигар, картины и головные уборы. В течение 3 месяцев более 4000 вещей были возвращены их владельцам. За остальными предметами пассажиры все еще могут обратиться. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Песня написана в далеком 99-м году. Тот год запомнился яркими событиями: премьера «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова, масштабное празднование 200-летия Пушкина, выставки, концерты. А вот слушатели на концертах Александра Розенбаума аплодировали новинки под названием «Ночной разговор». Эта песня не написана про какое-то одно событие того года, но в ней очень точно отразился общий нерв 99-го. Хочу напомнить, что нервные клетки не восстанавливаются, так что предлагаю поискать дофамин в любимых песнях на радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.
1: Девчонка, платье шикаря пари.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тебя буду ждать.
1: Остановись мгновение, ты прекрасна. Именно такие эмоции вызывают встречи друзей на танцевальном марафоне «Эх, разгуляй». У всех поклонников шансона по-русски есть возможность стать частью большого музыкального праздника. Самые доступные билеты – это, конечно, на танцпол, где можно быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+, учтите это.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале Госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос — сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 2 80 82 42. Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

по тебе скучаю. Это признак любви всех неравнодушных. Приглашаю поучаствовать в программе по заявкам только для вас на радио «Шансон». В следующем часе будем обмениваться поводами для улыбок. Обращаться можно уже сейчас.

0: реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Танцы на костре. Про любовь, которая обжигает, но без которой не хочется жить. В тексте есть ожидания, надежды, желание быть услышанной. Думай обо мне. Быть услышанным вам поможет и программа по заявкам на радио «Шансон». В следующем часе будем радовать и, конечно же, радоваться. Обращайтесь в наш эфирный чат. Давайте сделаем этот день по-настоящему добрым и особенным для любимых и родных. Ожидание нам скрасть песни от Марка Бартона и Татьяны Булановой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Работодатель с 1 сентября сможет отозвать из отпуска сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда при возникновении ЧС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. Сейчас таких сотрудников запрещено отзывать из отпуска. Также данное правило действует на работников в возрасте до 18 лет и беременных женщин. Отмечается, что для защиты прав занятых на работах с вредными условиями труда предусмотрен комплекс гарантий. Письменное согласие сотрудника на отзыв и оплата не менее чем в двойном размере. Кроме того, неиспользованная часть отпуска переносится на удобное для работника время, в том числе присоединяется к отпуску за следующий год. Новый ГОСТ на пиво начнет действовать с 1 января. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом пишет ТАСС. Согласно новому стандарту, называться пивом сможет только продукт, в котором доля солода составляет не менее 80%. Других ингредиентов может быть не более 20%, из них сахаросодержащих продуктов максимально 2%. Добавленный спирт будет запрещен, допускается только естественное брожение. Если напиток не соответствует этим требованиям, он будет считаться пивным напитком и не сможет маркироваться как пиво. Российская пловчиха победила в заплыве через Дарданеллы в Турции. Как пишет РИА Новости, Марина Короткова стала первой среди женщин в возрасте от 65 до 69 лет. Она переплыла пролив за 56 минут 54 секунды. Еще одна россиянка Екатерина Барбашина заняла третье место в категории 35-39 лет. Всего в рамках 39-го межконтинентального заплыва Дарданеллы пересекли более 1500 пловцов. В их числе 50 россиян. Дистанция заплыва составила около 5 километров, но из-за сильного течения пловцам предстояло преодолеть почти 3,5 километра. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Программа «По заявкам только для вас» – это возможность сказать близкому человеку «Я о тебе думаю», чтобы человек, который сейчас где-то едет в машине или моет посуду, или грустит у окна, вдруг услышал, что его помнят. И в этот момент одиночество чуть-чуть отступает. Вот в этом есть что-то такое очень теплое. Кратчайший путь от сердца к сердцу транзитом через радио «Шансон» – да, это возможно, обращайтесь. Плюс 7-909-955-103-0. А можно использовать портал Макс, можно по старинке через СМС, и на нашем официальном сайте тоже есть специальная вкладочка, где вы можете оставить свою весточку. Обращайтесь. А Николай нам написал: все мои приемники настроены только на одну станцию радио «Шансон». И это правильно, что вы слушаете хорошее радио. Так, хочу поздравить всех рыб с днем китовой акулы, а еще хочу поздравить себя, Дмитрия, с именинами. А мы сейчас на даче слушаем радио «Шансон» и занимаемся дачными делами. Это деревня Ворона в Московской области. Ну что ж, ребят, вам привет огромный.
3: Очень много на земле красавиц.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Сегодня отмечается День доставленных посылок. Просто повод порадоваться, когда долгожданная посылка наконец-то приехала. Наша музыкально-почтовая служба работает без перебоев. Передаем ваши приветы и поздравления через программу по заявкам только для вас. В 15.00 и 21.00 ежедневно. Это время московское. Ну и давайте к поздравлениям. Добрый день, любимый радио Шансон. Поздравляю с днем рождения крестного Николая Анатольевича Воротникова. Папа Коля, тебе сегодня 66. Желаю тебе богатырского здоровья и всего самого наилучшего. Это Александр Анатольевич и семья Наумовых из Санкт-Петербурга. Еще одно поздравление, да, в адрес Адилечки. С днем рождения, счастья, радости, здоровья, благополучия и добра. И огромный привет всем шансоновцам. Это Оля из Лубни. Ну что ж, мне остается только преподнести вам музыкальный подарок и напомнить номер +7 909 955 103 и 0.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорды».
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

программа «По заявкам только для вас». Это про детектор вашего настроения. Вот, пожалуйста, даже в поэзии отразилось. Пусть осень будет лишь в календаре, но весна будет в сердце и в душе. Пусть много радостных моментов осень принесет, а Бог нам помогает, сохранит и спасет. Это Юля. В Питере дождь бесконечный, но дача никуда не денется. Убираем урожай, слушаем радио «Шансон». Это Санкт-Петербург, Наиля. У Елены с мужем 28 августа была медная свадьба, много было пережито, но очень они до сих пор любят друг друга. Медь – это символ прочности, тепла и уюта, которую вы бережно храните в своих отношениях уже столько лет. Ваша любовь, как медь, с годами становится только крепче и ценнее. Цените и берегите друг друга, находите радость в мелочах и продолжайте любить так же сильно, как в первый день знакомства. С большим приветом к нам Лена из Рязани и с желанием сказать спасибо всем друзьям и родственникам, кто был в эти торжественные дни рядышком. Сейчас они отмечают второй день на природе, а также еще раз хотим поздравить Марию и Дмитрия Ухановых из Рязани с днем брака сочетания. Желаем здоровья, счастья, благополучия. Любите и будьте любимы. Спасибо вам за хорошее

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Только для вас.
2: Продолжается программа по вашим заявкам. Ну и настало время поздравить именинников. Итак, сидим в наших старых кузнечках, слушаем радио «Шансон». Очень хотим поздравить с днем рождения Василия Игоревича Соболева. Ну и пожелание здоровья и простого человеческого счастья. Любим жизнь, любим Васю. Помним, только хорошее счастье есть. В этом уверена тетя Таня и тетя Света. Поздравьте, пожалуйста, Амира Гайнулина с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 67 лет. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия. Это внуки и племянница Ирина. Шлем привет из жаркого Краснодара. Ох, не знаю, как у вас там, но говорят, в Питере дожди, у нас что-то тут сгущается на небе. Так, Саша Газарец сейчас за рулем, и поэтому он краток, да, так что лучше берегите себя, берегите других участников движения. Так, наша и ваша радиошансонная палочка-выручалочка Адилия отмечает свой день рождения. Ей всех благ и, конечно же, позитива. Ее пироги самые вкусные. Коллектив радиошансон это знает. Да-да, киваю.

знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно

0: либо тобой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. 26-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Только для вас.
11: От Дениса из Москвы огромный привет всему Дагестану. Привет для мужа Василия, так как я постоянно работаю без выходных, а он мне по мне очень скучает, постоянно слушательница Людмила Тимофеевна. Ну, я вот желаю, чтобы любимый всегда был рядышком. Так, с папой Юрием Алексеевичем копаем картошку, слушаем радио «Шансон» при любой возможности. Вам спасибо за классные композиции, классное настроение. Очень заряжает на исполнение поставленных целей, задач. Ну и привет папе Пламенный. Огромное спасибо за все, что он делает для своей семьи, несмотря ни на какие жизненные трудности. Это Николай из Ивановской области. Поздравляю всех балахнинцев с наступившим днем города, нашей славной Балахне, родины Кузьми Минина. Исполнилось 552 года. Всех благ и процветания, любимой столицы рассветов. Искренне ваш Васильич. Поздравляем. Огромный привет Ивану Бубичину. Сейчас он работает в дворе и слушает радио «Шансон». Я его очень люблю. Увы, без подписи сообщений. Ну и привет в город Иваново от Андрея для Валерия Афанасьева.
12: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

что ж, да, пролетел незаметно этот час, увы. Но есть приветы. Так что закончим эту программу по заявкам красиво. Анатолий из Аджамана, из ОАЭ, передает привет и желает хорошего отдыха Клавде Николаевне и Иннокентию. Яркого солнца, теплого, ласкового моря, всегда и везде радио Шансон. Привет всем моим близким и родным, а особенно любимому мужу, дорогой мой Павлик, ты моя опора, мой самый надежный человек. Спасибо за твою заботу, за терпение, за то, что ты просто есть в моей жизни. Желаю, чтобы все, что ты задумал, забывалось легко, а рядом всегда были люди, которые ценят, любят тебя, как я. Я очень горжусь тобой и тем, что каждый день благодарю судьбу за тебя. Люблю тебя, это НАТО. Привет всем любителям лучшего радио, мирного неба над головой, счастья, любви. Всем-всем-всем. Сидим с Настеной, с Ластеной в Романово, наслаждается последними выходными лета. Люблю тебя, самая лучшая девушка на свете. Это Валера из Твери. Светлана свой привет адресует дочери Ульяне, которая уезжает сегодня на учебу. Ну и желает удачи. Привет своему мужу Сергею Федякину. Ну и подруге Маше Кузнецовой. Это от Натальи из Самары сообщение. Моей любимой супруге Евгении огромный привет. Ну и поставь что-нибудь про любовь. Это от любящего супруга Юрия. Этот приятный привет. Ну и привет любимой жене Наталье Бикиной. Ты мне важнее всех, родная. Тобой живу я и дышу. Ты лучше, ты неземная. От всей души тебя люблю. Это Владимир. Ну что ж, если вдруг вы не услышали свое сообщение, то рассчитывайте на мобильные выходные. Да, мы передаем приветы каждый час.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Чтобы уберечь детей от вовлечения в схемы дроперства, необходимо объяснить им риски передачи банковских карт, логинов и паролей неизвестным лицам. Также ребенок должен сообщать взрослому о любых подобных попытках выманить личные данные. Об этом родители предупредили в пресс-службе столичного главка МВД. В ведомстве отметили, что подростков нередко делают соучастниками, обещая легкий заработок или маскируя преступление под простую подработку. Чаще всего несовершеннолетних вербуют в мессенджерах и соцсетях, на игровых и стриминговых платформах, через знакомых или сверстников и в объявлениях о подработке в интернете. Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Кубой. По словам министра транспорта Андрея Никитина, для запуска полетных программ в прежнем объеме необходимо создать стабильные и безопасные условия для перевозчиков. Ключевым сдерживающим фактором на данный момент остается ситуация с топливным обеспечением на Кубе. Об этом пишет РИА Новости. Никитин добавил, что как только ситуация с авиационным керосином полностью нормализуется, страны перейдут к восстановлению полетов. Россиян необходимо отучить от использования VPN, потому что это небезопасно. Особенно меры касаются молодежи, которая находится в интернете с постоянно включенным сервисом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, пишет «Коммерсант». По его словам, VPN может завести в те уголки интернета, от опасности которых государство всеми своими ресурсами пытается оградить граждан. Депутат добавил, что злоупотреблять этими сервисами точно не стоит. Он отметил, что сам VPN-ом не пользуется. Заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Пропадаю я. Любовь Успенская буквально растворяется в чувстве. На него я смотрю и понимаю, пропадаю я. Она готова за него все отдать и потерять. И звучит это как нечто необратимое. А вот следующая композиция Владимира Ждамирова не безнадежна. Она о надежде, что эта эмоциональная буря когда-нибудь утихнет. Вот что не утихнет, так это радио «Шансон». Любимая песня продолжает звучать. Для вас радио отличного настроения.

фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вся группа Любэ – это не просто песни, это почти культурный код для целого поколения. Песня стала саундтреком к сериалу «Убойная сила» и попала прям в нерв времени. В конце 90-х и начале 2000-х тема людей в форме, которая защищает порядок в непростых условиях, была особенно близка. Для всех же поклонников душевных песен близок праздник, который сегодня отмечается неофициально – день рождения компакт-кассеты. В 63-м году компания, да, одна выпустила первую компакт-кассету. И вот сейчас это уже, конечно, раритет, но, как мы знаем, все возвращается. Видимо, по этой причине все зумеры искупают проигрыватели и возвращаются к аналоговым носителям.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

С ожиданием ты идешь к месту встречи, а часы-то тикают, и каждый шаг ощущается, как еще не там. В ожидании любимого любая дистанция кажется бесконечной. Нас же каждый день приближает к легендарному празднику «Эх, разгуляй», который состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды, новые звезды душевного жанра тоже. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Есть возрастное ограничение, учтите, это 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Баян». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите

0: мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: И вновь мобильные выходные на радио Шансон. Привет и от Ирины Зайцевой. Летит всем родным в город Краснодар. А, к сожалению, в этом году не сможем увидеться, но я хочу, чтобы они знали, что всегда в моих мыслях, сердце и душе всех помню и люблю. Привет Денису и Насте Богачевой. Поздравления с днем венчания от Людмилы и Светланы Тихоновой. А, поздравить бывшую жену спешит Алексей Челябинск с чудным отпуском. Это Светлана Анатольевна Ищенко. Мы дружим, да, и это замечательно.
2: По дороге вечности печаль за мной.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо
5: вам
3: большое.
5: Спасибо
3: большое. Мы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте вгороде.н.ру. Твой голос важен.
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

реализацию просроченной продукции и без маркировки «Честный знак» будут взимать от 10 до 20 тысяч рублей за каждую единицу проданного товара. Деньги пенсионеров предложили защитить от инфляции. Речь о ситуации, когда средства пенсионные возвращены по суду, но выплачены с задержкой. Сейчас, если человек считает, что ему неправильно начислили пенсию, он может подать в суд. В случае выигрыша по делу социальный фонд будет обязан пересчитать пенсию за прошлые годы и доплатить разницу. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на инициативу правительства. Также пока не регламентировано, с какого момента начислять индексацию на данные суммы, а в некоторых случаях пенсионерам отказывают в индексации вовсе. Продажи шоколада с начала года сократились на 9%. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте оказались торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. В целом спрос на кондитерские изделия уменьшился на 2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на платформу ОФД. По словам экспертов, это происходит из-за снижения покупательной способности населения и удорожания на мировом рынке какао-бобов. При этом россияне переключились на более бюджетные альтернативы. Так, продажи печенья и пирожных в первом полугодии выросли до 2%. Официальный курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро стоит 99 рублей 68 копеек.

0: прости, я все это забыл, а вот вспомним сейчас. А вот вспомним сейчас. А вот вспомним.
1: Когда мы чего-то ждем, встречи, письма, весны, хороших новостей или отпуска, у дней появляется направление. Ожидание работает как внутренний компас. Ты знаешь, от чего терпишь вот эту всю рутину. А вот Михаил Бублик уверен, что помогает жить не ожидание, а любовь. И с этим ты не поспоришь. Слушайте радио «Шансон». Вы слушаете студию Ольги Шатрова. Желаю, чтобы вечер в воскресенье стал вашим маленьким праздником без повода. Пусть будет чашка любимого чая, любимые песни в наушниках от радио «Шансон» и чувство, что вы имеете полное право ничего не делать. Наслаждайтесь моментом.

0: быть реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Последний полет» стал заметным хитом 26-го года. И, конечно же, эта песня прозвучит на сольном концерте «Метро». «Я календарь перевернул». 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шафутинского. У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. В этот вечер позвучат ваши любимые песни. Как раз «Последний полет», «Марджанжа», «Еврейский портной», «Наколочка» и многие другие хиты маэстро. Есть возрастное ограничение, это 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
2: Агат, покупай выгодно.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: Стройфлот. Гордость поколений.
5: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
6: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Estel MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
7: Предзаказ уже открыт у официального дилера Estel Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Вайки на радио Шансон. Сами участницы и продюсеры группы называют свой стиль исполнения блат-поп или даже частушки в хулиганской подаче. И изюминка этой группы в том, что тюремный жаргон звучит в девичьем исполнении. Буквально вчера дальнобойщики отметили свой профессиональный праздник, а поздравления продолжают звучать. Вот Сергей Трофимов в продолжении на радио Шансон. Я же хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на t-bank.ru, а у «Т-банк» плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
3: Угаран 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мобильные выходные вновь на радио Шансон. Привет из Краснодона, всех горняков, с днем шахтеров, всех-всех-всех, независимо где они, в забое или на защите Родины. Передаем привет и в Птичное, Московской области. Поздравляем любимую куму Марину Буранову с прекрасным юбилеем 39 лет и 12 месяцев. Желаем оставаться такой же веселой, доброй и счастливой. Это Настя и ее семья из Глазова, наверное, да? Ирина из Королева спешит поздравить коллегу Юлечку, она же Болик из Москвы, а также Адилю с днем рождения, здоровья, счастья, мирного неба над головой и много-много любви и только положительных эмоциях. Ну что ж, на этом я раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Желаю вам чудесного вечера, доброго, душевного в компании «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Радио «Шансон».

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оптовые цены на куриные яйца с конца мая по конец августа выросли на 140%, а в годовом выражении они увеличились на треть. Как пишет «Коммерсант», частично скачок связан с сезонностью. Осенью спрос на яйца растет, предложение падает. Но производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек, в том числе растущую стоимость перевозки. В результате средняя стоимость яиц в рознице на конец августа прибавила

школьников в России сократилось на 10% за 7 лет. Такие данные приводит РИА Новости. Так, в 2019 году число отстающих учеников составляло 25%, в 2026 этот показатель уменьшился до 15%. Также отмечается, что доля участников Всероссийской олимпиады школьников выросла до 65% в 2026 году, а в 2019 она составляла 57%. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

может быть, вы уже слышали, но я напомню, что последние выходные лета заканчиваются. Поэтому главное работать вместе над настроением, а музыка на радио «Шансон», она всегда справляется с этой задачей. Поэтому присаживайтесь, мы залетаем.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Zon.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Катя, «Огонек» — это трогательные песни, которые не оставляют равнодушными никого. В столице 18 часов 15 минут, а знаете, почему вечер так располагает к разговорам? Ну, потому что днем мы все время куда-то спешим. Дела, вопросы, а вечером расслабляемся, хочется поболтать. Пусть рядом с вами будут сегодня те, кто выслушают, поддержат, ну и просто будут рядом. Уюта и тепла вам, дорогие радиослушатели.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700.
7: Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Самый проверенный способ поддерживать здоровый образ жизни – это зажигать на танцполе. 14 ноября в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, рядом с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал» и многие другие. Возрастное ограничение – 12+. Музыки много, шансон – один.

реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-26-28.

0: Радио 12+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

В эфире радио «Шансон Шаман» с очень сильной песней «Встанем», а столица мокнет под августовским дождем. Мы предлагаем добавить в этот вечер немного тепла. Не обещаем солнце за окном, зато можем подарить хорошее настроение в эфире. Рада рай, послушаем сейчас «Сказки о любви».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтранс продолжит улучшать условия поездок на разных видах транспорта в России для семей с детьми. Это одно из главных направлений работы ведомства, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что уже действует целый комплекс мер поддержки путешествующих семей. Также Никитин напомнил, что ранее Минтранс разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. Тем временем более трети россиян стали отказываться от поездок на автомобиле. Главная причина этого – проблемы с топливом. Так, 15% опрошенных сократили пробег на 10-20%, еще 11% практически наполовину, а каждый десятый стал ездить совсем редко. Это показало исследование агентства «Автостат». В то же время ситуация на АЗС не повлияла на образ жизни каждого седьмого респондента. Они либо владеют электрокаром или гибридом, либо вовсе не имеют личного авто. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку.

75 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

А сегодня я напомню, что 30 августа – день, который напоминает нам, что ничто не длится вечно. Заканчивается лето, заканчивается месяц и заканчивается воскресенье. Но завершение одного всегда означает начало другого. Поэтому впереди новые страницы. Переворачиваем их красиво под любимую музыку микрофона Риты Виноградова. Доброго вам вечера!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк
0: любит. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Рассказывала мама. Помнишь Лорку?
1: Больше музыки, больше настроения. Радио Шансон ждет вас в Яндекс.Музыке. Включайте приложение дома, в машине, на работе или в дороге и слушайте то, что действительно по-настоящему любите. Для лиц старше 18 лет музыки много. Шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: Стройфлот. Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика Неба», «Лобачевский Плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо вам
12: очень
10: большое.
12: Благодарны.
10: Вы вам благодарны.
13: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
16: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: В эфире неповторимый Сергей Наговицын с песней «Свадьба». А самое долгожданное событие в сентябре – это, конечно же, концерт нашего маэстро Михаила Шуфутинского. И всем, кто не успел приобрести билет на встречу 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье 4 сентября в Кремлевском дворце. Там состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского под названием «Я календарь перевернул». Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера, под которой поет весь зал. Возрастное ограничение 12+.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-79. Город Москва. 18+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

хорошего вечера каждому, кто сейчас с нами. Сегодня 30 августа. Поздравляем людей крепкого характера и настоящей выдержки. Тех, кто знает цену труду, дружбе, надежному плечу. С днем шахтера, всех горняков и ветеранов отрасли. Это праздник людей, которые не боятся тяжелой работы. И радио «Шансон» желает каждому горняку крепкого здоровья, достойной жизни и просто человеческого счастья. И пришло сообщение на портал. Поздравляем Андрея Владимировича с днем шахтера. Желаем благополучия, здоровья, любви и всего самого наилучшего.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали подделывать электронные дневники школьников. Как пишет Лента.ру, аферисты создают фейковые приложения с расписанием и оценками, а затем распространяют их в родительских чатах. Чтобы убедить людей использовать сервис, преступники говорят, что это обновление старой версии или новый электронный дневник. Когда жертва авторизуется в приложении, она передает аферистам логин и пароль от учетной записи. Отмечается, что мошенники также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов вузов. Кроме того, могут распространять копии банковских приложений под предлогом оплаты кружка или взноса в школу. Банки с 1 сентября будут обязаны раскрывать полную информацию об услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам ее размещения установят в стандарте деятельности кредитных организаций. Об этом пишет РИА Новости. Как ранее отметили в Центробанке, кредитные организации чаще делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия замалчивают и раскрывают не полностью. Благодаря нововведению потребителям будет легче узнать актуальные условия переводов, использования электронных средств платежа и потребительского кредитования. Кроме того, закон добавляет удобство поиска информации. Данные будут размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах банков. Более 20 тысяч вещей москвичи забыли в метро за лето. Чаще всего пассажиры оставляли зонты. На специальных складах их набралось более 2500. Об этом пишет Москва-24. Среди необычных находок – скрипки, гитары, электронные барабанные установки, картины, набор цветных линз, сумка с рогом оленя, подсигар и даже электронная мухобойка. Отмечается, что за 3 месяца более 4000 вещей уже вернули владельцам. Остальные

Елена Ваенга в начале музыкального с трогательной нежной песней «Девочка, не плачь, девочка». А в студии Рит Виноградова. И пусть сегодняшний дождь станет не причиной для грусти, а поводом вспомнить, как же приятно возвращаться домой, где тепло и уютно. Ну а если дома пока еще не оказались, пусть дорога будет спокойной. Хорошим попутчиком всегда будет радио «Шансон». Стас Михайлов, далее.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+. Радио-шансон.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Песня с особенным настроением от Вороваек. Добрый вечер, дорогой. А если вас внезапно накрыла тревога из-за того, что лето заканчивается, вы не одиноки. Психологи называют это синдром конца лета. Свою роль играют и соцсети, пока у всех вокруг бесконечные отпуска, закаты, коктейли. Собственное лето кажется недостаточно насыщенным. Психологи советуют не ждать осенних хандры, а заранее добавить в календарь приятные планы, интересные события. И, конечно, под хорошую музыку.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Маяка. Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: ерунда.
1: Вечерний позитив от Сергея Трофимова. А верите ли вы в любовь на расстоянии в двух разных городах? Например, Москва, Санкт-Петербург. Так вот, следующая музыкальная история Дениса Майданова и Татьяны Булановой расскажет нам, есть ли надежда или нет.

0: 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: карете. Мелодия от Виктора Королева для тех, кто сказал любимому человеку заветное и самое важное «да». А радио «Шансон» приглашает вас, дорогие наши, на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступит Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев и многие другие. Отправимся по волнам любимых песен вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А я вас приглашаю в следующий час в программу «Только для вас». Будем передавать привет.
1: В облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, с ранки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

добрые слова поздравления близким и родным. Итак, переходим к вашим сообщениям. Поздравления для очень красивой, позитивной, светлой и очаровательной Сьюзи. Дорогая наша, пусть твой путь всегда освещают звезды. Вдохновение, самого солнечного настроения, здоровья и ярких впечатлений лучше ежедневных. Следующее сообщение. Поздравьте, пожалуйста, с юбилеем Широкого Николая Владимировича от собравшихся гостей. Радио Шансон поздравляет и присоединяется, и желает, конечно, всего самого-самого наилучшего. Еще одно сообщение. Очень хочу поздравить своего мужа Парченко Александра с Днем Шахтера и с днем, как месяц назад он стал моим мужем, моей защитой, опорой и надеждой. С любовью к мужу и любимому радио. Парченко Юлия с гордостью взяла его фамилию. И следующая песня специально для всех, для вашего настроения. «Черная смородина».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Уютный вечер. Проводим здесь, на волне «Радио Шансон». Поздравьте, пожалуйста, очень хорошую и активную женщину Аделю с днем рождения. Мира, добра, счастья, здоровья, всех благ, написала нам Светлана. Добрый вечер, «Радио Шансон». Обращается к вам новоиспеченная семья Ухановых из города Рязани. Хочет поблагодарить в первую очередь своих родителей, семью Карабанова, Галину Ивановну и Леночку, также семью Ухановых, Светлану Николаевну, Андрею Юрьевича, Евгения, а также всех друзей, знакомых, кто разделил эту радость с нами в этот прекрасный день. Далее поздравляю с днем шахтера, замечательного человека, Мирошниченко Валерия Борисовича. Дружище, всего тебе самого лучшего и мирного неба над головой. Далее поздравьте, пожалуйста, Аделю Шишову с днем рождения. Пусть в делах успех приходит, а в дом мир и красота. Желаю счастья, что находит, и вдохновение всегда, написала нам Лена из Кирова. Еще одно сообщение. Хочу передать привет своей младшей сестре Сашке Безручка и папе от Лешки. Она сейчас слушает вас вместе со мной и любит, когда вы читаете мои сообщения с ее именем. Прошу поставить какую-нибудь веселую песню. Конечно, веселая песня будет. Еще одно сообщение. Елена пишет. Хочу поздравить своего любимого мужа. Сегодня мы повенчались. Хочу сказать, что люблю его очень сильно и желаю нам вместе преодолеть все трудности и быть счастливыми. И, конечно, радио «Шансон» присоединяется к поздравлениям.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
4: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: наш номер, на который я принимаю ваши признания, приветы и поздравления. +7 909 955 103 и 0. Хочу передать привет своему любимому мужу Андрею Николаевичу. Милый мой, очень тебя сильно люблю. Пусть все сложится, пусть все будет хорошо. Также передаем привет в Новороссийск семье Фоминых в Староселье Михайловского района Татьяне Николаевне и ее семье. Будьте все здоровы и счастливы. Далее поздравьте моих родителей Славу и Ирину с годовщиной свадьбы 50 лет. Желаем здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой твоей дочь и зять. И мы, конечно, присоединяемся. Передайте поздравления с Днем Шахтера семье Савчук, Поцелуевым и Попетов. Маленький поселок Кураховка. Быть шахтером очень сложно. Свет нести из темноты. Пусть судьба вам даст возможность исполнять свои мечты. Привет из Москвы. Далее хочу передать теплый привет отцу Ивану, который сейчас на СВО. Легкой службы тебе и ангела-хранителя рядом. Знай, что я тебя люблю и горжусь. Твой сын Михаил. Добрый вечер, любимая радио Шансон. Привет, пожалуйста, с днем рождения. Анатолий Белоусов, сибирского здоровья, долголетия, всего наилучшего. Наталья Губарева из города Иркутска. Слушаем песню.
1: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

Ну что, добавим больше любви и нежности в этот еще пока летний вечер. Радио Шансон, хочу передать привет маме Беляевой Марине. Я вас люблю. Настя из Москвы. Привет моему любимому мужу Денису. Сидим душевно в беседке. И всем желаем прекрасного вечера от Лены из Армавира. Далее, просто хочется сказать, что мой муж Валерочка самый лучший. Я его очень сильно люблю. Спасибо ему, это мое счастье. Я и не думала, что такое возможно. Вот невозможное, возможно. На связи Вышний Волочок. Огромная просьба передать привет моей большой семье, супруге Надежде и моим детям, сыновьям Александру, Егору, Дмитрию, Михаилу, Артемочке и трем моим дочуркам Елизавете, Милане, Василисе. Я вас люблю, мои родные. Какая большая семья. Замечательно. Доброго вам вечера. Хотим поздравить всех шахтеров с праздником, особенно моего мужа Анатолия. Далее передайте, пожалуйста, привет Ивану и Наталье, их семье в Борисовку, город Новороссийск. Добрый вечер, радио Шансон. Привет всем орловчанам с праздником, всех профессиональных водителей. Андрей Годин.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта в их песне. Мне сами с собой наиграли о том,

от которого быстро пьянеет.

0: 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

где бы вы ни были, радио «Шансон» всегда с вами в машине, дома, на работе или на прогулке. Слушайте любимые песни в Яндекс.Музыке. Просто открывайте приложение, включайте нашу волну. Возрастное ограничение 18+. Ну что, завершаем час приветов. Вот так молниеносно пролетело время. Переходим к приветам. Татарстан, Казань, с днем рождения. Кузбасс, Донбасс, с днем шахтера. Из города Угольщиков, Бородино, Рыбинский район, Красноярский край. Всем привет. Донецк, Кемерово, Новокузнецк, Самара, Новокуйбышевск. Сообщение следующее. Сидим, провожаем лето в Орловской области. Спасибо за настроение, за песни. Бабушка 89 лет, Людмила Ивановна, подпевает. А на днях дачная жизнь закончится. Но впереди еще много всего хорошего. Действительно, какое позитивное и хорошее сообщение. Хочу поздравить с днем шахтера своего напарника, наставника Евгения Коптелова, Челябинская область. Здоровья тебе и без аварийных смен. 5 восклицательных знаков. И мы поддерживаем. Это написал нам Иван Егоров. Далее поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасного человека. Аделю, пусть все будет на 5. Здоровья, добра, мирного неба над головой. И также привет всем, кто меня узнает и знает, и узнал. Это Наталья из Долгорукова нам написала. Здравствуйте. Хочу признаться в любви своему мужу Фимушину Михаилу. Он самый лучший. Жена Юлия из Нижнего Новгорода. Следующее сообщение. Наша семья обожает радио «Шансон». Снова едем в машине. И, как всегда, «Шансон» с нами. Душевное, проникновенное радио. Спасибо за то, что вы есть. А мы, в свою очередь, говорим спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы с нами. Слушайте душевные песни здесь. Следующее сообщение. «Гуляй, Донбасс! Сегодня день шахтера. Гуляй, шахтер! Сегодня праздник твой. Я пью за вас, за ваш труд, мозоли. Привет всем шахтерам поселка Лазовский, всем шахтерам России, всем здоровья, мирного неба над головой», написал нам Вячеслав. «Добрый вечер. Хотел бы передать привет своему братику Владосу, пожелать ему удачи в работе». Ну что, друзья, хорошего вечера. Все обязательно будет хорошо.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: 12+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах.

0: сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Динамичная композиция с отличным настроением, как умеет это делать Алексей Петрухин. Мы живы, пока мы любим, а любви много не бывает. И пусть у каждого, кто на волне радио Шансон, ее будет в избытке. Последнее воскресенье августа. Сегодня напомню еще раз прекрасный момент, чтобы сказать себе самому хорошие слова. Я молодец, например. Но знаете, не все получилось идеально, но разве жизнь должна быть идеальной? Главное продолжать идти дальше, а лучше с хорошей музыкой. Yeah.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
6: «Максидом». Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280

0: Почему?
1: Наш главный маэстро Михаил Круг с песней, которая заставляет остановиться и вспомнить. Ведь каждый переживал расставание с любимыми. Как же это тяжело. За окном в столице дождь, и пусть он смоет все, что было лишним. Усталость, раздражение, какие-то переживания. Давайте оставим себе только хорошее, приятное. Ведь завтра мы начинаем новую неделю, и понедельник лучше встретить с легким сердцем. А прямо сейчас Александр Розенбаум специально для вас.

0: Нет. Не будет, старшина Зина. Падлаю.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Поздний вечер в столице. Я, Рита Виноградова, завершаю свой эфир на сегодня. Была рада нашей встрече. Надеюсь, это взаимно. Желаю доброй ночи, светлых мыслей. Пусть утро понедельника будет легким и добрым. А радио «Шансон» всегда остается вашим попутчиком сегодня, завтра и всегда. До скорых встреч, дорогие мои.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот». Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. Нам решили и не избегнуть встречи, но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Час, когда душа

0: мать!
1: Ну чё ты?
0: Нету мочи!
1: Да ты чё, я что ли не хочу?
0: Мать, а мать!
2: Иди, он наш сыночек!
0: Мать, а мать, ей Богу закрещу!
1: Да ты чё, сейчас выйти-то некрасиво!
0: Мать, а мать, нет мочи, мать, а мать!
1: А я предупреждала, меньше пива!
0: Мать, а мать, всё, больше не сдержать! А-а-а, горько!
3: Тамада.
4: Вот это речь не мальчика, а свёкра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрые.

0: Минуточку, внимание, господа. Нас всех пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов.
1: Звезда.
2: За милых дам, за милых дам.
0: Жених.
3: Еще кому-то в рожу дам. Ты че, Витек? Ведь мы ж ты не в палац отделе. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палац.
4: Но мы ж культурные братки на самом деле.
0: Тамада. Друзья, сегодня праздник.

0: Тамада.
1: Вы будете смеяться, господа.
2: На нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов.
0: Звезда.
3: Подружки мои, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
0: Тамада.
2: Наверное, надо штемпель было глубже.
1: Ну что ж, друзья, позвольте огласить подарки, поднесенные подружке.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стихами воркует сердце и душа поет, когда тоска внезапно одолеет и не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожком напекла.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: В то лето с неба выпала большая благодать, и было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать.

девочкой рука. Не спрашивал об этом, а что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Будили наши

Узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем

с лихой и горькой миной. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый. Лежал один платок ее в слезах, а в нем

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Титаник-2».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: А это для Вити песенка.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.